0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 24 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, сбавьте обороты, но не тормозите до нуля. Успех в дозированной наглости. Тельцы, проверьте бюджет, там намечается приятная неожиданность. Близнецы, используйте вашу харизму для переговоров, а не для флирта. Раки, займитесь тем, что давно откладывали. Домашний уют – ваш якорь. Львы, займитесь своей внешностью и финансами. Амбиции в дело. Девы, доделайте старые проекты, и удача вас заметит. Весы, найдите гармонию и не влезайте в споры. Скорпионы, сегодня интуиция подскажет, как решить то, что не могли решить годами. Стрельцы, пора расширять горизонты. Иностранные партнеры, поездки, новые проекты – ваш шанс. Козероги, сегодня ваш труд будет особенно щедро оплачен. Не стесняйтесь просить прибавку или премию. Водолеи, займитесь творчеством, техникой или тем, что давно хотели изобрести. Рыбы, звезды рекомендуют заняться документами, финансами и обязательствами. Разберитесь с этим, и вечер будет сказочным. Ну и совет для всех – 5 минут тишины сегодня, и вторая половина дня пройдет в разы продуктивнее. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро Игорь Николаев, перед этим доктор Албан, ну а раньше всех услышим в воскресенье. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о внедорожной новинке от «Джили». Подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения Замковой. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Логойского тракта до проспекта Независимости 9 минут. На МКАД от Ташкентской до Магистральной 11 минут. На Ванеева от реки Свислочи до Партизанского проспекта 12 минут вас задержит.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о рейтинге удовлетворенности автовладельцев и внедорожной новинке от компании «Джили». Это автоновости на Компас FM. Названы автомобильные бренды с самыми довольными клиентами. Согласно исследованию консалтинговой компании JD Power, брендом с самым высоким рейтингом удовлетворенности третий год подряд является Porsche – 896 баллов по 1000-бальной шкале. Уровень удовлетворенности моделями этого бренда, как посчитали эксперты, вырос главным образом за счет улучшений в интерьере. Отмечаются также повышение качества эргономики и дизайна и удобства высадки и посадки. Среди премиальных брендов высшие оценки владельцев также получили Land Rover 886 баллов и Cadillac 885 баллов. Марка Mini, которую исследователи относят к массовому сегменту, получила 875 баллов. Далее следуют Hyundai 858 и Kia 857 баллов. При этом разрыв в уровне удовлетворенности между покупателями массовых и премиальных машин продолжает сокращаться. Аналитики отмечают, что люксовые модели потеряли значительное преимущество в целом ряде категорий, а автовладельцы оценивают свои реакции по общему качеству исполнения, а не только по имиджу марки.
0: Автоновости.
2: Компания «Джили» готовит к рыночному дебюту свой первый рамный внедорожник под названием «Джили Galaxy Cruiser 700». Также встречается название «Battleship 700». Это мощный подзаряжаемый гибрид с брутальным дизайном, созданный для конкуренции с премиальными моделями вроде «Tank 700» и «Land Rover Defender». Главными особенностями новинки являются полноценная лестничная рама, силовая установка, состоящая из 2-литрового турбомотора и 3 электромоторов, один спереди, 2 сзади, суммарной отдачей системы более 1000 лошадиных сил. Запас хода на чистом электричестве заявлен от 185 до 350 километров, в зависимости от методики замеров. Что касается внедорожного потенциала, это интеллектуальная система полного привода, наличие понижающей передачи и блокировки заднего дифференциала. Кроме того, доступны специальные режимы движения, включая крабовый шаг, диагональное движение и разворот на месте. Также Galaxy Cruiser не страшны броды глубиной до 80 сантиметров. Полноценный выход модели на домашний рынок в Китае запланирован на конец текущего года. Сроки появления гибрида на рынках других стран пока официально не уточняются. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.

0: Это были наши ребята Лермонт с песней «Героиня». Напомню, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. На часах в студии почти 9. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и узнать о последних событиях этого часа в нашей стране и за ее пределами. Через несколько секунд свежие новости, но пока ждем Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это группа «Браво». Чуть раньше Coldplay. И раньше всех Чайф.
1: Только это в горах, как прежде поет.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, ну а сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже 4 балла. И вот где крупные пробки. На МКАД от Ташкентской до Магистральной 9 минут. На проспекте Рокоссовского от Плеханова до 2-го велосипедного переулка 7 минут. На Орловской от Коростояновой до Богдановича 4 минуты. На Сурганово от Кубоколоса до проспекта Независимости 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. Что нового?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа и об ограничениях на посещение лесов в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне накануне, сообщает телеканал СТВ. Переговоры прошли в закрытом формате. По сообщениям украинских СМИ, основные темы – укрепление противоракетной обороны и развитие стратегического сотрудничества. Как пишут эксперты, главной задачей для Владимира Зеленского было получить разрешение Вашингтона на поставки ракет-перехватчиков и боеприпасов. А вот Дональда Трампа больше волновал вопрос урегулирования украинского конфликта. Искусственный интеллект внедрят в школьную программу по информатике с 1 сентября, пишут Минск Новости. Изучать нейросеть смогут ученики с 6 по 9 классы. Например, восьмиклассники будут учиться составлять запросы к искусственному интеллекту, проверять достоверность информации и обрабатывать тексты, аудио и видео. А в 9 классе школьники будут изучать применение нейросети, осознанно использовать цифровые инструменты и критически анализировать результаты. Уборочная продолжается по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, в Гродненской области задействовали военнослужащих 6 и 11 отдельных механизированных бригад. Также в уборке урожая участвуют представители 30-й отдельной железнодорожной и 36-й дорожно-мостовой бригад. Военная техника работает на полях Ивьевского района и за неделю уже перевезла около 300 тонн зерна в сельхозпредприятии Баума. Кроме того, военные комиссары продолжают выполнять поручения президента, озвученного на селекторном совещании. Они общаются с людьми, объясняют важность уборочной кампании и предупреждают о последствиях недобросовестной работы. И последнее. Ограничения на посещение лесов действуют в 32 районах страны, пишет Белта. В Витебской области такие меры введены в 12 районах, в Брестской – в 4. Под ограничениями также по 2 района Гомельской и Гродненской области, а также 5 Могилевской. А в Минском регионе ограничения затронули 7 районов. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и 22-24 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: FM.
1: Coldplay пели о небе полном звезд. А знаете, что еще сегодня буквально зажгло новую звезду на карте мира? 75 лет назад в этот день в Лондоне прошел первый в истории конкурс мира. «Мисс Мира». Тогда организаторы не думали о мировом масштабе. Все задумалось как небольшое шоу в рамках британского фестиваля. Но 26 участниц из разных стран привлекли столько внимания, что конкурс навсегда остался в истории. Оставайтесь с нами. Я Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. Мы продолжаем слушать музыку. Всех послушаем «Танцы минус». Ну а прямо сейчас программа «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как можно узаконить самовольные постройки. Ну, информацию это все узнаем, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от Ташкентской до Магистральной 8 минут. На улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 4 минуты. На Киселева от площади Победы до Куйбышева 8 минут.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. И сегодня речь пойдет о самовольных постройках, вернее о том, что их можно узаконить. И как рассказать.

0: В зале в госкомимуществе законодательство допускает легализацию объектов, возведенных без разрешения, однако процедура имеет четкие критерии и временное ограничение. Итак, чтобы узаконить самовольное строение, необходимо выполнить следующие условия. Первое. Сохранение объекта не нарушает градостроительных и строительных норм и правил, или если эти нарушения несущественны. Второе. Соседи не против, то есть от них должно быть письменное согласие на сохранение постройки и изменение границ участков. Третье. Отсутствие судебных споров, а также нет неисполненных постановлений, обязывающих снести строение или совершить иные действия. Четвертое. Факт строительства или реконструкции должен быть подтвержден до 1 сентября 2022 года. Пятое. В местный бюджет перечислены средства в размере кадастровой стоимости всего участка или его части за право легализации. И, наконец, должны быть полностью возмещены убытки сельского или лесохозяйственного производства, если они есть. К слову, заявление на легализацию принимают до 1 января 2028 года. После этой даты упрощенный порядок будет недоступен. Ведомстве рекомендуют заранее оценить соответствие объекта всем критериям и подготовить необходимый пакет документов. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Отличная песня была только что от группы «Градусы». Дальше больше, как говорится. Впереди нас ожидает группа «Desireless» и их «Вояж-вояж». Также послушаем Григория Лепса и Стаса Пьеху. Ну а раньше остальных песней о любви споют «Чиж» и компания. Напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И я желаю вам отличной среды, такого же отличного настроения и дорог без пробок в компании хорошей музыки.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: Практически 3 часа в нашей стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И я прощаюсь с вами до завтра. Передаю микрофон Дарье Ветровой. Она уже в студии и заряжена на позитив. Даш, привет и хорошего тебе эфира.
1: Привет, Настя. Спасибо тебе большое. Я заряжена, не то слово, и продолжу заряжаться любимой музыкой. И вот какие у нас ближайшие планы. Появится группа «Браво».
2: Однажды весенним днем узнаешь ты все о нем.
1: До этого споют «Modern Talking».
3: You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me.
1: А раньше всех услышим Владимира Кузьмина.

0: Завидую тем, кому 5 минут от дома, а мне еще работать и работать. Композицию услышим после выпуска новостей.
1: В Минске 15 часов.

0: И в студии уже Ирина Журавлик с выпуском новостей. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша! Сейчас я расскажу о книге, которую презентовали белорусским дипломатам, и о том, насколько сократит свой штат БМВ.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Англоязычную версию книги «Наш президент» презентовали сегодня, пишет Белта. Ее представил авторский коллектив Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов и Александр Карлюкевич. Тираж новинки 2000 экземпляров. А так как сейчас в Минске проходит семинар, на котором собрались белорусские дипломаты со всей страны, они стали теми, кто первым ознакомился с книгой. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, издание на русском языке вызывает большой интерес за рубежом, поэтому перевод на английский стал неизбежным. Автопробег «Дороги славы. Наша история» по местам воинской славы Беларуси и России стартовал в Ростове-на-Дону, пишет Белта. Маршрут патриотической акции пролегает через Рязань, Смоленск, Оршу, Минск, Баранович, Брест, Лиду и Витебск. Финальная точка – Москва. Участники, посещая мемориалы и памятные места, почтут память погибших, возложат цветы, а также встретятся с ветеранами и молодежью. Особое внимание уделят сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной. Отечественной войны. Аккредитация руандийского военного дипломата впервые состоялась в Беларуси, сообщили в Минобороны. Так, сегодня прошла встреча исполняющего обязанности начальника департамента международного военного сотрудничества Виталия Полуяна с атташе по вопросам обороны при посольстве Руанды в России и Беларуси. Стороны установили рабочие контакты и обсудили перспективы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. И последнее. БМВ намерен сократить около 8 тысяч рабочих мест по всему миру, пишет Белта. А в Германии уволят около 40 тысяч человек. Сокращение будет происходить за счет естественной убыли персонала и программы добровольного увольнения с выплатой выходных пособий. Под эту программу попадут административные подразделения, а также штат, занятый в сфере исследований, разработок, планирования и управления. А продлится она до 2027 года.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске осадков не ожидается и до плюс 14. Завтра днем в этих городах снова без осадков, и температура будет до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Я тут вчера говорила о том, как жду сегодняшнего потепления солнца, которое нам обещали, легко оделась. Только почему-то не посмотрела, какой прогнозировали ветер. В общем, эти 22 ощущаются гораздо холоднее. Уже невозможно верить синоптикам даже на день вперед. Думаю, что вы негодуете вместе со мной. В общем, держимся, надеемся и ждем. И предлагаю ждать под любимую музыку, которая способна раскрасить настроение в любую погоду. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди группа «Браво», «Валерия», а раньше всех «Конец фильма». И это тоже название группы, она прозвучит прямо сейчас.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.

0: И пусть музыка на Компас FM тоже держит нас на плаву, чтобы мы дождались наконец-то нормальной летней погоды, без дождей и этого сумасшедшего ветра. Причем, если вы знаете, в этом году обещали аномально жаркое лето, если это оно, даже не знаю, что сказать. В прошлом году тоже прогнозировали аномально жаркое, и тоже все лето шли дожди с небольшими перерывами на потепление. Движемся дальше в ритме этой среды. Надеюсь, у вас хорошее настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро у нас появится группа «Чили». До этого споют «Fool's Garden». А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и группу «Чайф». Никакой боли нам не надо, но композиция прозвучит буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: вместе с Компас FM.
1: Всегда восхищаюсь началом припева в этой песне. Она достала, и уже перестаешь слушать, что дальше. Мысли уже не о том. Кажется, что композиция рассказывает о надоевшей девушке, и от этого как-то неприятно. Но все-таки, если дослушать, там дальше до неба, до облаков всего лишь. Так что все не так плохо. И впереди у нас еще много классных песен. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И ждем скоро елку, группу The Cardigans, а раньше всех Ума Турман. Этот дуэт прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты мне показывают, что в Витебске есть затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве появилась одна пробка, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской, а что касается Минска, здесь два затора на Орловской от Коростояновой до Богдановича и на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5. Начинаем встречать вечер среды. Пусть ваше настроение будет таким же солнечным, как сегодняшняя погода, но не таким же ветреным. Поддерживаем себя приятными мыслями, близкими людьми и любимой музыкой. С вами Компас FM. Я Дарья Ветрова. Давайте узнаем, кого ждем в эфире дальше. И у нас появится Полина Гагарина. До этого споет Рассел Симмонс. А раньше всех услышим Константина Никольского.
1: Моя любовь сменила цвет, угас чудесный яркий день.
0: Все это ждем после выпуска новостей, но для начала заглянем в Яндекс.Карты, узнаем о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске придется постоять на Орловской от Коростояновой до Богдановича, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и еще на Киселева от Красной до Богдановича.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, добрый вечер. Что нового успело произойти?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о выборах президента в Кыргызстане и о том, какое торжество пройдет в Браславе.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 27 января, пишет Белта. Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в избирательное право страны. В документе говорится, что очередное избрание главы государства будут проводить 4-ю среду января того года, в котором истекает срок полномочий действующего лидера. А еще выборы парламентариев будут проходить в такой же день, в том месяце, когда истекает конституционный срок полномочий действующего созыва. День белорусских студотрядов отпразднуют в Минске в эту субботу, пишет Белта. Фестиваль «Труд во благо столицы» соберет более 1500 бойцов и ветеранов движения, а также почетных гостей. Все мероприятия посвятят популяризации истории и достижениям студотрядов. В программе «Возложение цветов у стелы Минск – город-герой» открытый диалог молодежи с городскими властями, включая их совместный просмотр иммерсивного спектакля. А завершит фестиваль «Забег. Чистая столица» в лесопарке «Медведь». Спортивный экологический квест объединит команды со всех районов столицы. Учебный сбор с руководителями органов территориальной обороны завершился в Малорицком районе. Сегодня рассказали в Минобороны. Участники обсудили, как должны взаимодействовать вооруженные силы и другие силовые ведомства. А еще уделили внимание оснащенности войск терробороны с учетом опыта СВО и созданию систем заграждений для обеспечения живучести подразделений. Также на практике показали, как правильно оборудовать позиции с инженерной точки зрения и как организовать работу блокпоста. В мероприятии участвовали председатели исполкомов и их замы, должностные лица, ответственные за организацию теробороны и военкомы Брестского региона. И последнее. Торжества в честь Матери Божией в Браславской пройдут 21 и 22 августа, пишет Белта. В течение 2 дней пройдут встречи и приветствия пилигримов, крестный путь и процессия с копией иконы Матери Божией. А центральное событие – служба с участием апостольского нунция в Беларуси, итальянского архиепископа и дипломата. Также на торжестве верующие смогут возобновить свои супружеские обещания. Добавлю, икона Божией Матери, владычица озер, считается чудотворной, относится к числу наиболее почитаемых католических икон Беларуси.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске осадков не ожидается и до плюс 14. Завтра днем в этих городах снова без осадков и температура будет до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: вместе с Компас FM.
1: «Небо за нас», уверял только что Дмитрий Королёв. Не могу согласиться, вроде солнечно, но все еще прохладно для конца июля. Вышла недавно подышать на улицу и даже успела замерзнуть из-за порывистого ветра. Надеюсь, вы не мерзнете, наслаждайтесь солнцем и наполняйте вечер любимой музыкой. Для этого у вас есть Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и ждем дальше в эфире Полину Гагарину, Рассела Симмонса, а раньше всех «Високосный год». Эта группа прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске, в общем-то, дороги свободны, но есть небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробок нет, в Минске 4-бальная загруженность, затор на Ленина от пешеходного моста до Аранской, пробка на Орловской от Коростояновой до Богдановича, и еще есть скопление автомобилей на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Дышать резкими вдохами, не жалея нервы, призывал только что Лермонт, а я призываю вас не делать этого. Если хотите быть в хорошем настроении и самочувствии, дышим медленно, спокойно и глубоко. Это лучшее дыхание для нашего организма, при котором снижается уровень стресса, а органы получают достаточное количество кислорода. Между прочим, научный проверенный факт. Продолжаем встречать вечер среды в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире. Совсем скоро появится Юлианна Караулова. Легкие градусы, градусы, меня уносят по дипхаусу, карусель. До этого споет группа Bee Gees. А раньше всех услышим Трофима.
1: Было ли не было плавание верным, время покажет потом.
0: Все это после автоновостей, в которых узнаем о внедорожной новинке «Джили», расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о пробках.
2: Дорожный компас.
0: Смотрим в Яндекс.Картах, где они появились, и по информации сервиса в Витебске скопились автомобили на Кировой и Замковой от Космонавтов до Ленина. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. Еще одна на Пионерской от Лепешинского до Болдина и затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске шестибальная загруженность, пробка на МКАД от Ташкентской до Магистральной, пробка на Богдановича от Ленина до проспекта Машерова и еще 15 минут проведете на Козлова от Платонова до проспекта Независимости.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о рейтинге удовлетворенности автовладельцев и внедорожной новинке от компании «Джили». Это автоновости на Компас FM. Названы автомобильные бренды с самыми довольными клиентами. Согласно исследованию консалтинговой компании GT Power, брендом с самым высоким рейтингом удовлетворенности третий год подряд является Porsche – 896 баллов по 1000-бальной шкале. Уровень удовлетворенности моделями этого бренда, как посчитали эксперты, вырос главным образом за счет улучшений в интерьере. Отмечаются также повышение качества эргономики,

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске осадков не ожидается и до плюс 14. Завтра днем в этих городах снова без осадков и температура будет до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске осадков не ожидается и до плюс 14. Завтра днем в этих городах снова без осадков и температура будет до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Голос FM. Компас FM. Всегда по

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце. Я умею быть сильной.
0: Компас ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 26 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.